я знам ту земли знам. Каждый рапштейн, конопище, милотice, Фридлан, трабик, козі, гради, křepinice, Helštejn, Terštejn.